0: be happy now. Don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

Вы слушаете Радио Монте-Карло.

Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. Северный ветер до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Это реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирская модель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru. Вернее.

0: vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетных касс.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. Северный ветер до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от лобовой реакции в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отдельно указал на сложившуюся ситуацию на топливном рынке, которая добавляет проблем бизнесу. Шохин отметил, что подорожание горючего может увеличить издержки во многих отраслях, что создает дополнительные риски для всей экономики. Однако, по мнению эксперта, важно не принимать поспешных решений, а изучить все факторы, влияющие на инфляцию. Бизнес ожидает более взвешенного подхода к регулированию инфляционных рисков со стороны Банка России. Рособорнадзор разработает модель устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что в девятых классах будет обязательный устный экзамен по истории. Он стартует с 2028 года. Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Как объясняли в Минпросвещении, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель – определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов. Поставки топлива в Калужской области увеличивают. На прошлой неделе объемы выросли на 25%. По поручению губернатора Владислава Шапши совместно с нефтяными компаниями ведется работа по последовательному наращиванию поставок. В результате время ожидания в очередях на ЗС региона сократилось и занимает от 10 до 30 минут. Также на это повлияло ограничение отпуска бензина – 20-30 литров на одну машину. В области для удобства пользователей работают интерактивные карты, информирующие о наличии топлива, корректность их сведений, проверяют специалисты профильных ведомств.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Халактырский пляж. Халактырский пляж на Камчатке может удивить своим внешним видом даже самых заядлых любителей пляжного отдыха. Вместо привычного белого песка пляж покрыт черным. Такой песок образовывается после извержений вулкана. Вулканическая лава доходит до берега и застывает в холодной воде, а волны и ветер постепенно превращают ее в песок. Вообще-то такой вулканический песок используется для производства титана, но на Камчатке им посыпают дороги зимой, чтобы не скользили машины. Халактырский пляж простирается на 30 километров вдоль Тихого океана. Несмотря на название, воды этого океана не отличаются спокойствием. Наоборот, даже в достаточно безветренную погоду высота волн может достигать 3 метров. Поэтому этот пляж особенно полюбился серферам. На побережье расположен специальный серф-лагерь, где даже новички могут освоить азы серфинга. Если, конечно, не испугаются, что их смоет неспокойными волнами не очень Тихого океана. На Халактырский пляж приходят и просто так. Прогуляться по черному горячему песку, подышать океаническим воздухом. Особо отважные могут попробовать искупаться. Вода здесь прогревается максимум до 16 градусов.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: В ленту!
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов, северный ветер до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Предложение квартир в новостройках сократилось более чем на 6%. В первой половине года в крупных российских городах продавалось 310 тысяч новых квартир. Годом ранее показатель, напротив, рос почти на 15%. На фоне высокой ключевой ставки девелоперы не стремятся выводить на рынок новые проекты, опасаясь накопления нераспроданных объемов. Кроме того, дозированный вывод на рынок жилья позволяет девелоперам удерживать цены и избегать избыточных дисконтов. ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях, а при отсутствии свободных мест компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся студентов, прибывших из других городов. К примеру, дефицит мест в общежитиях российских образовательных организаций высшего образования может составлять от 25 до 80%. В таких условиях значительная часть студентов вынуждена самостоятельно арендовать жилье. Такие расходы становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы. Калужские школьники ждут результатов пересдачи ЕГЭ. 8 и 9 июля прошли так называемые президентские дни, когда разрешалось пересдать один из предметов, результат которого выпускника не устроил. Пересдать экзамены решили 1057 выпускников Калужской области. Особенностью этой пересдачи является то, что предыдущий результат будет аннулирован. Рискнуть решили даже ученики с высокими баллами. Так, переписывать экзамен, например, пошел выпускник из Калуги, набравший 95 баллов по профильной математике. Добавлю, объявить результаты должны до 16 июля.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111?
5: 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: черт билет.
1: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Фейт.
6: В 1981 году Джордж Майкл вместе со своим школьным приятелем Эндрю Риджли образовали поп-дуэт Wham, ставший очень популярным. Однако уже к середине 80-х Майкл решил уйти из проекта. Его раздражал имидж мальчуковой группы. Он хотел писать серьезную музыку. В 1986 году музыкант начал работу над сольной пластинкой. Альбом «Faith» вышел в 1987 году и стал прорывом. Продажи превысили 20 миллионов копий, а сам альбом получил Грэмми как лучший альбом года. Одноименный трек «Faith» превратился в визитную карточку артиста. Джордж Майкл. «Faith».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. Северный ветер до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Петербурге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Россияне стали дольше выплачивать ипотеку. Ее по-прежнему оформляют в среднем почти на 25 лет, но фактический срок ее обслуживания растет. В январе этого года заемщики закрывали ипотеку в среднем за 9,3 года против 8,2 года годом ранее. Изменения эксперты связывают с ростом стоимости жилья, высокой долговой нагрузкой и трансформацией структуры рынка. Дополнительно на платеж давит разрыв между первичным и вторичным рынками, который по итогам четвертого квартала 2025 года достиг 65%. Кроме того, заемщики все чаще направляют досрочные платежи не на сокращение срока кредита, а на снижение ежемесячной нагрузки. В Госдуме предложили ввести семейную туристическую карту «АИСТ» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Обращение направлено министру экономического развития Максиму Решетникову. Автор инициативы поясняет, что механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Молодоженам предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 тысяч рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития. Случаи выезда подростков на квадроциклах и мотоциклах на сельхозполя участились в Калужской области. В результате наносится серьезный ущерб сельхозкультурам, повреждается плодородный слой почвы и гибнут посевы. Для фиксации нарушений аграрии вызывают полицию. Нарушителям предстоит возместить стоимость погибшего урожая и затрат на восстановление земли. Кроме того, будет выписан административный штраф до 5000 рублей, а также взыскание за езду без прав или отсутствие регистрации. Если ущерб превышает 5000, наступает уголовная ответственность. Администрация Калуги призывает родителей провести разъяснительные беседы с детьми.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
4: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
5: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. Северный ветер до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме. Речь идет не о приостановке или замораживании членства. Мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода, сказал Алиев. Алиев напомнил, что в январе 2024 года делегацию Азербайджана лишили права голоса. По его мнению, это было наказанием за позицию по территориальной целостности. Президент заявил, что если Баку выйдет из организации, это мало что изменит и, возможно, даже улучшит ситуацию. Азербайджан, по его словам, не стремится к конфронтации, но сталкивается с предвзятым отношением. Бензин с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на бензин марок 92 и 95 выросли на 20 и 24% соответственно. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок. В процентном выражении лидирует АИ-100. Отмечается большой разброс цен. У независимых АЗС бензин более чем вдвое дороже, чем у сетевых. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива, пояснив, что НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Правительство ввело запрет на экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина для всех участников рынка. По мнению экспертов, темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут. Низкий уровень безработицы сохраняется в Калужской области. По данным службы занятости, за первые полгода в поиске работы в кадровые центры региона обратилось более 4000 калужан, из них свыше 1500 удалось трудоустроить. На 1 июля на учете в службе занятости состояли около 1000 безработных. Общая безработица составляет 1%. При этом на одного зарегистрированного безработного приходится более 16 вакансий.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио

улицы мира. На радио Монте-Карло. Набережные. Atlantic City Boardwalk. Одна из самых знаменитых набережных Северной Америки находится в Атлантик-Сити. Это Atlantic City Boardwalk. Сам город – это известнейший прибрежный курорт и центр развлечений. Он раскинулся на песчаном барьерном острове Апсекон и с момента своего основания в 1854 году был популярным туристическим местом. Расцвет города пришелся на первую половину 20 века. Атлантик-Сити стал особым местом, где любой человек за разумную сумму денег мог найти развлечение себе по душе. На набережной словно по линейке выстроились роскошные отели, театры и рестораны. А сегодня Атлантик-Сити — это вторая столица игорного бизнеса после Лас-Вегаса. Город невозможно представить без знаменитой набережной Атлантик-Сити Boardwalk. Первое, что бросается на ней в глаза, это ее дощатый настил, напоминающий паркет. Первоначально он был практичным способом удалить песок от расположенных у берега отелей, но со временем превратился в популярнейший променад. С него открывается захватывающий вид с одной стороны на океан, с другой на яркие сказочные дома самых невероятных форм и расцветок, в которых размещаются отели, рестораны и казино. Тут же находится парк аттракционов, океанариум и один из самых высоких маяков Америки, превращенный в смотровую вышку. В Атлантик-Сити проходит огромное количество самых разнообразных мероприятий, концертов, фестивалей, шоу и спортивных событий. Одним из самых популярных становится ежегодное авиашоу «Гром над Boardwalk», посмотреть которое на главную набережную города приходит тысячи горожан и восхищенных туристов. Улицы мира.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов, северный ветер до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: круглосуточно. 6+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну,
9: зачем коту усы? Как растет?

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. Северный ветер до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Мосдан и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
1: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню. Пико де Гальо.
1: Традиционное мексиканское блюдо под названием «Пико де Гальо» представляет собой свежий соус из размельченных помидоров, лука и острых перцев чили. Это классический вариант «Пико де Гальо». Однако в него могут добавляться и дополнительные компоненты, такие как авокадо, огурец, а также лайм или лимон. Имя «Пико де Гальо» дословно переводится как «клюв петуха». По одной из версий, раньше этот соус брали из тарелки не столовыми приборами, а руками, большим и указательным пальцами, сложенными как птичий клювик. Поэтому по ассоциации с петухом, клюющим зерно, блюду и было дано название, знакомое сегодня каждому жителю Мексики. А из-за красно-бело-зеленого цвета, совпадающего с цветами национального флага страны, соус нередко гордо называют «сальса мексикана», подчеркивая тем самым его территориальную принадлежность. Подается пико де гальо чаще всего в составе таких кулинарных символов Мексики, как тако или фахита, а иногда и самостоятельно, как легкий летний салат. Кроме того, в некоторых регионах страны салат этот из овощного превращается во фруктовый и готовится из апельсинов, арбуза, папайи и хикамы. Такая разновидность блюда очень популярна среди детей и подростков и подается в качестве закуски в школьных столовых и кафе, находящихся рядом с учебными заведениями.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
11: Неделя с Джорджем Майклом на «Радио Монте-Карло».
12: «Brain for Time». В 90-м году Джордж Майкл выпустил свой второй сольный альбом под названием «Listen Without Prejudice Volume 1». Этой пластинкой певец хотел показать, что он серьезный артист и автор качественных текстов. Именно поэтому название диска переводится как «Послушайте беспристрастно». Первым синглом с альбома стала композиция «Praying for Time», в которой говорится о социальной несправедливости. Трек сразу стал популярным, однако певец отказался снимать на него клип. Тогда студия звукозаписи выпустила собственное видео, где на темном фоне показывался лишь текст песни. Джордж Майкл. Praying for Time.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

Киновояж на радио Монте-Карло. Фильм «Побег из Шоушенка» небогат на локации. Собственно, практически все действие разворачивается в стенах вымышленной тюрьмы Шоушенк в штате Мэн. В жизни ее роль сыграло настоящее исправительное учреждение в Мэнсфилде, штат Огайо. К моменту начала съемок в 1993 году заведение уже 3 года как не действовало. Причем закрытие тюрьмы добились сами заключенные. В 90-м году они подали коллективный иск, которым сослались на переполненность и нечеловеческие условия. В итоге всех перевели в более современный комплекс зданий, а старые корпуса оказались заброшены. Их собирались снести, но ради съемок процесс был отложен. За 3 года здание обветшало настолько, что киношникам пришлось потратить на его реставрацию значительную часть 25-миллионного бюджета картины. Тем не менее, часть интерьерных съемок пришлось провести все-таки в студийных павильонах. Речь, например, о комнате, где проходили слушания по досрочному освобождению, и о кабинете начальника тюрьмы. Когда к фильму пришел успех, к местам съемок потянулись туристы. Им на радость здание Шоушенка было продано обществу реформаторского сохранения Мэнсфилда за символический $1, при условии, что из тюрьмы сделают туристический аттракцион. В итоге в 95-м году там устроили музей, по которому организуют экскурсии для всех желающих. Часть помещений также сдается в аренду под вечеринки и фотосессии. Кстати, всего в 20 километрах от этой локации можно было увидеть и раскидистый дуб, под которым герой Тима Робинса оставил для персонажа Моргана Фримена шкатулку с деньгами и письмом. Увы, в 2011 году дерево сломало пополам ветром во время урагана. А еще через 5 лет 200-летний дуб окончательно погиб. Загадочным образом ни одно другое дерево в округе не пострадало. Киновояж.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Предложение квартир в новостройках сократилось более чем на 6%. В первой половине года в крупных российских городах продавалось 310 тысяч новых квартир. Годом ранее показатель, напротив, рос почти на 15%. На фоне высокой ключевой ставки девелоперы не стремятся выводить на рынок новые проекты, опасаясь накопления нераспроданных объемов. Кроме того, дозированный вывод на рынок жилья позволяет девелоперам удерживать цены и избегать избыточных дисконтов. ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях, а при отсутствии свободных мест компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся студентов, прибывших из других городов. К примеру, дефицит мест в общежитиях российских образовательных организаций высшего образования может составлять от 25 до 80%. В таких условиях значительная часть студентов вынуждена самостоятельно арендовать жилье. Такие расходы становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы. Калужские школьники ждут результатов пересдачи ЕГЭ. 8 и 9 июля прошли так называемые президентские дни, когда разрешалось пересдать один из предметов, результат которого выпускника не устроил. Пересдать экзамены решили 1057 выпускников Калужской области. Особенностью этой пересдачи является то, что предыдущий результат будет аннулирован. Рискнуть решили даже ученики с высокими баллами. Так, переписывать экзамен, например, пошел выпускник из Калуги, набравший 95 баллов по профильной математике. Добавлю, объявить результаты должны до 16 июля.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Пять песен о любви.
7: На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение из банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
13: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
15: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
16: «Ленту»! Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
17: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
18: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вернем

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии и перенесении.

0: инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111? 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от лобовой реакции в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отдельно указал на сложившуюся ситуацию на топливном рынке, которая добавляет проблем бизнесу. Шохин отметил, что подорожание горючего может увеличить издержки во многих отраслях, что создает дополнительные риски для всей экономики. Однако, по мнению эксперта, важно не принимать поспешных решений, а изучить все факторы, влияющие на инфляцию. Бизнес ожидает более взвешенного подхода к регулированию инфляционных рисков со стороны Банка России. Рособорнадзор разработает модель устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что в девятых классах будет обязательный устный экзамен по истории. Он стартует с 2028 года. Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Как объясняли в Минпросвещении, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель – определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов. Поставки топлива в Калужской области увеличивают. На прошлой неделе объемы выросли на 25%. По поручению губернатора Владислава Шапши совместно с нефтяными компаниями ведется работа по последовательному наращиванию поставок. В результате время ожидания в очередях на ЗС региона сократилось и занимает от 10 до 30 минут. Также на это повлияло ограничение отпуска бензина – 20-30 литров на одну машину. В области для удобства пользователей работают интерактивные карты, информирующие о наличии топлива, корректность их сведений, проверяют специалисты профильных ведомств.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимаю поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Бонни Тайлер.
2: Валлийскую певицу Бонни Тайлер легко узнать по фирменному хрипловатому голосу. Но за этой знаменитой хрипотцой скрывается не только удачное стечение обстоятельств, но еще и характер. Упрямый, жизнерадостный и удивительно спокойный по отношению к жизни. Несмотря на мировую славу, сама Бонни всегда производила впечатление человека, который не слишком стремится быть звездой и предпочитает просто заниматься любимым делом. Будущая певица родилась в Уэльсе под именем Гейнер Хопкинс в семье шахтера и домохозяйки. Денег было немного, детей шестеро, но музыки в доме хватало. Старшие братья и сестры знакомили ее с пластинками Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры и The Beatles. А первое выступление Бонни состоялось еще в детстве в местной часовне. Никакого стремительного пути к славе не было. Она рано оставила школу, работала в продуктовом магазине, участвовала в местных конкурсах талантов, пела в клубах и небольших группах. Даже имя будущей звезде пришлось искать несколько раз. Сначала Гейнер стала Шэрон Дэвис, чтобы ее не путали с другой валлийской певицей, а затем, по совету звукозаписывающей компании, выбрала новое имя. Легенда оказалась довольно прозаичной. Будущая Бонни Тайлер просто выписала понравившуюся имя и фамилию из газеты. Одна из самых известных историй ее жизни тоже связана не с успехом, а с ошибкой. После операции на голосовых связках врачи строго-настрого на 2 месяца запретили ей разговаривать. Но однажды Бонни сорвалась на крик и повредила связки. В результате появился тот самый голос, который позже станет ее визитной карточкой. Многие артисты восприняли бы такое как катастрофу, Бонни же превратила это в свое главное достоинство. Точно так же она относилась и к карьере. Когда композитор Джим Стейнман поначалу не увидел в ней особого потенциала, она не обиделась и не сдалась. Напротив, продолжала добиваться встречи и в итоге убедила его послушать ее запись. Так появилась песня «Total Eclipse of the Heart», которая навсегда вошла в историю поп-музыки. При всей своей мировой известности Бонни никогда не производила впечатления человека, живущего исключительно сценой. Она любила путешествовать, могла позволить себе роскошный образ жизни, но при этом оставалась очень привязанной к родному Уэльсу, куда неизменно возвращалась. А в интервью чаще говорила не о славе, а о простых удовольствиях. Вкусной еде, семье, друзьях и доме.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111? 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Психология, 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме. Речь идет не о приостановке или замораживании членства. Мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода, сказал Алиев. Алиев напомнил, что в январе 2024 года делегацию Азербайджана лишили права голоса. По его мнению, это было наказанием за позицию по территориальной целостности. Президент заявил, что если Баку выйдет из организации, это мало что изменит и, возможно, даже улучшит ситуацию. Азербайджан, по его словам, не стремится к конфронтации, но сталкивается с предвзятым отношением. Бензин с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на бензин марок 92 и 95 выросли на 20 и 24% соответственно. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок. В процентном выражении лидирует АИ-100. Отмечается большой разброс цен. У независимых АЗС бензин более чем вдвое дороже, чем у сетевых. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива, пояснив, что НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Правительство ввело запрет на экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина для всех участников рынка. По мнению экспертов, темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут. Низкий уровень безработицы сохраняется в Калужской области. По данным службы занятости, за первые полгода в поиске работы в кадровые центры региона обратилось более 4000 калужан, из них свыше 1500 удалось трудоустроить. На 1 июля на учете в службе занятости состояли около 1000 безработных. Общая безработица составляет 1%. При этом на одного зарегистрированного безработного приходится более 16 вакансий.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Лента.

0: 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. A different Kona. Джордж Майкл – этнический грек. Его настоящее имя – Йоргос Панайоту. Впрочем, родился Майкл в Великобритании. Родители были далеки от мира музыки, но в доме была обширная фонотека, которую Майкл с удовольствием слушал. А когда ему подарили 3 собственных пластинки, мальчик решил сам стать музыкантом. На пластинках были записаны песни Тома Джонса и американской группы Supremes. Как позже рассказывал Джордж Майкл, именно эти исполнители и определили его звучание. Джордж Майкл, A Different Kona.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете

0: «Психология». 8 часов вечера. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Россияне стали дольше выплачивать ипотеку. Ее по-прежнему оформляют в среднем почти на 25 лет, но фактический срок ее обслуживания растет. В январе этого года заемщики закрывали ипотеку в среднем за 9,3 года против 8,2 года годом ранее. Изменения эксперты связывают с ростом стоимости жилья, высокой долговой нагрузкой и трансформацией структуры рынка. Дополнительно на платеж давит разрыв между первичным и вторичным рынками, который по итогам четвертого квартала 2025 года достиг 65%. Кроме того, заемщики все чаще направляют досрочные платежи не на сокращение срока кредита, а на снижение ежемесячной нагрузки. В Госдуме предложили ввести семейную туристическую карту «АИСТ» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Обращение направлено министру экономического развития Максиму Решетникову. Автор инициативы поясняет, что механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Молодоженам предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 тысяч рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития. Случаи выезда подростков на квадроциклах и мотоциклах на сельхозполя участились в Калужской области. В результате наносится серьезный ущерб сельхозкультурам, повреждается плодородный слой почвы и гибнут посевы. Для фиксации нарушений аграрии вызывают полицию. Нарушителям предстоит возместить стоимость погибшего урожая и затрат на восстановление земли. Кроме того, будет выписан административный штраф до 5000 рублей, а также взыскание за езду без прав или отсутствие регистрации. Если ущерб превышает 5000, наступает уголовная ответственность. Администрация Калуги призывает родителей провести разъяснительные беседы с детьми.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
4: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
5: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Монт.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Гамлет. Свою самую известную пьесу Уильям Шекспир написал в конце 16 века и даже представить не мог, что столетия спустя текст его «Гамлета» будет переведен на все языки мира, а каждый драматический актер будет мечтать исполнить именно роль Гамлета. Детективная история о борьбе за престол, безумии, любви и мести была написана лишь для того, чтобы поставить кассовый спектакль. Причем сюжет Шекспир не придумал сам, а позаимствовал у безвестного английского автора, написавшего драму «Мести» на основе средневековых летописей. Одним словом, получился ремейк. Но Шекспир обладал уникальным даром находить и адаптировать сюжеты, способные заинтересовать самую разную публику. И в результате «Гамлет», по его сценарию, шел при полных аншлагах дольше других пьес. Впрочем, о том, чтобы издать пьесу, никто даже не помышлял. Драма в те времена считалась низким жанром литературы, и место ей было не на бумаге, а только на сцене. Тем не менее, в 1603 году внезапно появилась бумажная версия популярного спектакля. Она была неполной, с грубо урезанными диалогами и монологами, и сильно упрощенной. Вскоре выяснилось, что на публикации хотел подзаработать один из второстепенных актеров, занятых в спектакле. Чтобы не было мучительно стыдно за эту низкопробную публикацию, труппе Шекспира пришлось издать пьесу в оригинальном виде. Так «Гамлет» остался в веках и из захватывающей детективной истории превратился в глубокое философское произведение, великую трагедию. Роль Гамлета признана одной из самых сложных в мировой драматургии. Не только потому, что герой постоянно на сцене или в кадре и произносит длинные монологи, но и потому, что актеру приходится доносить до зрителя все душевные терзания и непрерывную внутреннюю борьбу своего персонажа, а это требует невероятного напряжения сил. Поэтому и считается роль Гамлета вершиной актерской карьеры и признанием таланта. И каждый уважающий себя трагический актер считает великой честью сыграть Гамлета в театре или в кино.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: сниму на суточно ру.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: радио Монте-Карло.
1: Turn on a neon light.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Que me parte mil la esquinita de mis huesos.

0: реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк.

0: Круглосуточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО Русская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
3: Let's go.

Je ne te comprends pas.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.